Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану в связи с гибелью военных. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Белиз и Мальту с национальным днем. Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений. А сейчас более подробно. Министр обороны Азербайджана

Украины генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью 6 пакистанских военнослужащих при столкновении с террористами на северо-западе страны. Послание направлено командующему сухопутными войсками вооруженных сил Пакистана, начальнику оборонительных сил фельдмаршалу Сеюду Асиму Муниру. Известие о гибели 6 военнослужащих в ходе перестрелки с террористами в районе Хангу, провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенной на северо-западе Пакистана, глубоко опечалило меня. Желаю упокоения погибшим в результате террористического акта, разделяя горе их близких и с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям, отметил министр. 6 военнослужащих Пакистана, в том числе 2 офицеров, погибли 20 сентября в результате нападения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Азербайджан поздравил Белизу с национальным днем. Об этом Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило в соцсети X. Искренние поздравления народу и правительству Белиза по случаю национального дня Белиза. Счастливого национального дня, говорится в публикации. Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана прибыли в Азербайджан для участия в совместных военных учениях «Сила единства 2026». Как сообщили в Министерстве обороны, делегацию встретили в международном аэропорту Физули, после чего военнослужащих разместили в районе проведения учений и решили вопросы их бытового и материально-технического обеспечения. В Баку прошло мероприятие на тему «Наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана». Заведующий отделом Института истории и этнологии НАНО, доктор исторических наук Рамиль Агаев, заявил, что попытки армян присвоить албанские памятники материально-культурного наследия связаны с территориальными претензиями Армении к Азербайджану. Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов сообщил, что албанское наследие разрушилось в разные периоды. Заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархад Мамедов отметил, что после освобождения азербайджанских территорий там проводились и продолжаются исследования. Армяне пытаются использовать религиозное наследие как оружие. Решения, принятые армянской церковью в последнее время, показывают, что именно эта тема становится одним из направлений реваншизма в армянском обществе. Наследие Кавказской Албании необходимо изучать еще глубже. Его влияние будет заметно как на научном, так и на политическом уровне. Начались визиты членов Албано-Удинской христианской религиозной общины в монастырский комплекс Генджасар. Члены Албано-Удинской христианской религиозной общины посетили монастырь Генджасар, расположенный в селе Венгли. Монастырский комплекс Генджасар, датируемый 13 веком, считается одним из важных образцов албанского христианского наследия. Монастырь, расположенный на левом берегу реки Хачин, в средние века являлся одной из центральных резиденций албанской церкви. Монастырь был заложен в 1216 году, а строительные работы были завершены в 13 веке. Представители, впервые посетившие монастырь Генджасар, совершают здесь религиозные обряды. Сегодня в Москве начинает работу медиафорум, посвященный 65-летию Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана. Мероприятие примут участие более 60 представителей из более чем 20 стран. Азербайджан на форуме представляет председатель правления Азертаж, вице-президент Уана Вугар Алиев. Накануне 20 сентября в российской столице состоялось заседание исполнительного комитета ОАНа, прошедшее в рамках юбилейных мероприятий. В рамках форума пройдут 3 панельные сессии. Их участники обсудят подходы к противодействию распространению дезинформации и фейковых новостей, вопросы методологии и этики применения искусственного интеллекта в СМИ, а также стратегии поддержания профессиональных стандартов и качества информационного контента. Завершится медиафорум церемонии награждения победителя конкурса ОАНа Awards. В январе-августе текущего года Грузия импортировала из Азербайджана топливо и смазочные материалы на сумму 234,2 миллиона долларов. Это на 23% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Таким образом, Азербайджан занял второе место среди стран, поставляющих данную продукцию в Грузию. Только в августе Грузия приобрела у Азербайджана топливо и смазочные материалы на 27,3 миллиона долларов, что на 1,5 миллиона долларов.

0: 0,8% меньше показателей годичной давности. За 8 месяцев текущего года Грузия закупила у зарубежных стран топливо и смазочные материалы на 1 миллиарда 864 миллиона долларов, что на 55,6% больше показателей годичной давности. Напомним, что в 2025 году Грузия закупила из-за рубежа топливо и смазочные материалы на сумму 1,6 миллиарда долларов, из которых 145 миллион долларов пришлось на долю Азербайджана. Для участия в чемпионате мира по дзюдо, который пройдет в Баку, зарегистрированы спортсмены из 95 стран. Об этом сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана. В число участников также вошла команда беженцев Международной Федерации дзюдо. С ее учетом общее число команд участниц составляет 96. На данный момент зарегистрировано 643 спортсмена. Чемпионат мира по дзюдо пройдет 4-11 октября на Национальной арене гимнастики.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: от восстановления суверенитета к новому периоду. 19 сентября 2023 года в Азербайджане началась локальная антитеррористическая операция, которая открыла новую главу в современной истории страны. За 23 часа операции была остановлена деятельность незаконных вооруженных формирований в Карабахе, созданы условия для вывода остатков армянских вооруженных сил с территории восстановления конституционного строя Азербайджана. Приведшее к полному восстановлению территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана событие стало продолжением и итогом победы, достигнутой в 2020 году. В результате антитеррористических действий был ликвидирован незаконный режим, созданный Арменией на территории Азербайджана, и суверенитет страны над Карабахом был полностью восстановлен. С установлением перемирия 20 сентября были определены условия, согласно которым соединение и незаконное вооруженное формирование вооруженных сил Армении должны были разоружиться, покинуть свои военные позиции и уйти с территории. После состоялась встреча представителей карабахских армян с Азербайджаном в Евлахе, на которой началось обсуждение вопросов реинтеграции в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Таким образом, сепаратистский режим, который долгие годы препятствовал безопасности и развитию региона, остался в прошлом. По этому поводу депутат Ильчин Мирзабили отмечает. Антитеррористические операции в короткие сроки положили конец вооруженным объединениям и остаткам оккупационных сил на территории Азербайджана. В последующих процессах Азербайджан предложил реинтеграцию, несмотря на тяжелые военные преступления против нашей страны. Гуманитарная миссия является приоритетной чертой политики нашего государства. После локальных антитеррористических операций на первый план вышли новые приоритеты – безопасность, восстановление, реконструкция и великое возвращение. В рамках принимаемых мер прокладываются новые дороги, создаются населенные пункты, социальные объекты и инфраструктура. В рамках официальной государственной программы «Великое возвращение» продолжается процесс возвращения к мирной жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре. Чтобы увековечить этот исторический поворот на государственном уровне, 20 сентября с 2024 года в Азербайджане был объявлен Днем государственного суверенитета. Следует отметить, что с обеспечением государственного суверенитета на всей территории Азербайджан создал новую политическую реальность в регионе. Теперь на повестке дня не конфликт, а мир, сотрудничество, открытие коммуникаций, расширение экономических связей и построение новой модели развития региона. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания и всего вам доброго.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

В эфире Международного радио Азербайджана новости в студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Министр национальной обороны Турции принял посла Азербайджана. Омбудсмен. Укрепление культуры мира начинается с повседневных отношений каждого из нас. Делегация Узбекистана прибыла в нашу страну для участия в учениях «Сила единства 2026». А сейчас более подробно. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюля 21 сентября принял в Анкаре посла Азербайджана Рашада Асланова. Состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества между Турцией и Азербайджаном. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме, по ее итогам заявлений сделано не было. Завершается месячник мира, объявленный уполномоченным по правам человека омбудсменом Азербайджанской республики в связи с Международным днем мира, отмечаемым 21 сентября. В рамках месячника, продолжавшегося с 21 августа по 21 сентября, аппаратом омбудсмена и его региональными центрами, а также различными государственными учреждениями, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества и другими структурами были проведены мероприятия и реализованы просветительские инициативы, посвященные миру и правам человека. Личный состав вооруженных сил Республики Узбекистан прибыл в Азербайджанскую республику для участия в совместных военных учениях «Сила единства 2026». Об этом сообщили в Министерстве обороны. В Физулинском международном аэропорту состоялась встреча личного состава, после чего были проведены соответствующие работы по его размещению в районе проведения учений, а также решению бытовых вопросов и вопросов обеспечения. В Москве завершился медиафорум, посвященный 65-летию Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, объединивший руководителей и представителей ведущих информагентств этого региона. Юбилейный форум был посвящен роли информационных агентств в условиях стремительной трансформации глобального медиапространства, развитию профессионального сотрудничества, противодействию дезинформации, применению искусственного интеллекта и сохранению стандартов качественной журналистики. Работа форума началась с открытия фотовыставки «История и развитие. 65 лет информационного обмена в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В рамках медиафорума состоялись три тематические сессии. Их участники обсудили современные подходы к борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями, методологию и этические аспекты применения искусственного интеллекта в СМИ, а также стратегии сохранения профессиональных стандартов и повышения качества информационного контента. Azerbaijan Airlines расширяет маршрутную сеть Центральной Азии на фоне укрепления связи Азербайджана со странами региона. После недавнего запуска рейсов в Шымкент, Атырау и Актобе авиакомпания соединяет Баку с 10 городами в 4 странах, выполняя 48 рейсов в неделю. С начала этого года этими рейсами воспользовались около 400 тысяч пассажиров, на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Маршруты из Центральной Азии также позволяют пассажирам путешествовать через Баку в Европу и по другим международным направлениям. С начала 2026 года 58 734 пассажира на этих маршрутах воспользовались стыковками в Баку, что подчеркивает растущую роль города как регионального транзитного узла. Туристические возможности Азербайджана были представлены в рамках цикла мероприятий, проведенных Бюро туризма Азербайджана в пакистанских городах Лахор, Карачи и Исламабад. В мероприятии приняли участие закрытое акционерное общество «Азербайджанские авиалинии», три представителя местной туриндустрии, а также авиакомпании «Pakistan International Airlines» и «AirBlue». Встречу посетили свыше 360 представителей пакистанского турсектора. В рамках программы была представлена информация об историческом и культурном наследии Азербайджана, центрах зимнего туризма и горнолыжного спорта, возможностях оздоровительного и экотуризма. Кроме того, состоялась презентация об объявлении города Шуша туристической столицей Организации экономического сотрудничества и развития на 2026 год.
В рамках Дней национальных культур в историческом зале Таллинской ратуши состоялись музыкальный концерт и выставка картин «Саз и балабан», посвященные творчеству великого мастера азербайджанско-ашурской поэзии Ашуру Элескеру. Мероприятие было организовано посольством нашей страны в Эстонии и руководителем Азербайджанского культурного центра «Бута» художником Ровшаном Нуром. Азербайджанские музыканты с высоким профессионализмом представили богатство и красоту азербайджанской фольклорной музыки. Яркие выступления азербайджанской танцевальной группы «Грация» и эстонской танцевальной группы «Паасуке» объединили культуры двух стран на одной сцене. Концерт прошел с аншлагом. Среди гостей были представители дипломатических представительств Турции, Казахстана, Грузии, Франции, Китая и других стран, а также местные зрители. Азербайджанская музыка и искусство вызвали большой интерес у гостей вечера. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.

Станція енергія та вея губстані гавекну берби енергія кестве. Дочарчевая сиясета енергия я Азербайджане де лыкеляка чавканиен энергия кевнашо пеш бозита крына пара чавканиен энергия нужен у пеш хыстына энергия пагыш прожеен лыпей хэв тен бюджиханин. Як же энжамен грингин ве сиясеты станция я электрике я таве я гобустане кы лынавчая гарадағы я бакуе хаттия хабитандын. Дышанзды илоны де президент Ильхам Алиев бештари мерасима ве Крына станція я електрики я та вея губустана бігеза 7 мегаватт бу. Жи президент ра дербари станція я чалякиен ве у чалякиен ширкета Universal Energy ялы Азербайджаны кы прожея пек динам. Агахи

Вокешен Шманахпюр, Азделя Жекавор Арвести, Гурсариста Сманвара, Мухамей, ЮНЕСКО Вурошман Памашхарай Машакути, Вошнютака Машакуйтай Жарангутян Санком, Энгаркуму, Мухамей Гнатаканне, Горпес Вочмей Межоварти, Але Вошмарткутян Езаки Машакуйтай Нарустян Амбажане Лимас. Айсормер Мухамей Такаркрутян Бентонум Евсирвум Амбошашхаром, Адрвеченакан Жоварта, Дарья Шарнак Апреля Айсарвестов, Ивайсор Шаткаревор, Еврайс Гегатик Арвеста, Мухамо Вор Адрбечан тяжелый азгай на жекне по хансви серен де серен. Դուկլսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Вы слушаете новости в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгызы. Здравствуйте. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, которые прибудут в Азербайджанскую республику в связи с

проведением первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Сегодня очередные группы переселенцев отправлены в город Ханкенди и его поселок, а также в село Ходжалинского, Агдаринского и Джабраильского района. На данном этапе в город Ханкенди переселяются 3 семьи, 13 человек. В поселок Кяркиджаган города Ханкенди 5 семей, 22 человека. В село Тязябина Ходжалинского района 7 семей, 31 человек. В село Хан-Юрду 5 семей, 22 человека. В село Ханабад 2 семьи, 10 человек. В село Балыджа 1 семья, 4 человека. В село Венгли Агдаринского района 4 семьи, 14 человек. В село Чапар 4 семьи, 11 человек. В село Ашаве-Оратак 4 семьи, 9 человек. А в село Шукюрбейли Джабраильского района 24 семьи, 148 человек. В общине Западного Азербайджана создана рабочая группа для изучения албанского наследия на территории современной Армении в историческом бассейне рек Зангезур, Дер-эль-Яз и озера Гейча. Группа была создана для исследования истории, архитектурных и эпиграфических особенностей, а также принадлежности церквей, надгробий, крестов и монастырей с использованием научных методов, основанных на архивных документах и другие первоисточники. Община Западного Азербайджана рассматривает многослойное религиозно-культурное наследие на территории современной Армении, включая средневековый памятник Кавказской Албании, как часть своего наследия, как наследие депортированных азербайджанцев. Эта позиция может быть обоснована в международной научной среде только фактами, основанными на источниках и поддающихся проверке исследования. Исследования также послужат для документирования историко-культурных основ безопасного и достойного возвращения депортированного населения. В Москве завершился медиафорум, посвященный 65-летию Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, объединившей руководителей и представителей ведущих информагентств этого региона. Юбилейный форум был посвящен роли информационных агентств в условиях стремительной трансформации глобального медиапространства, развитию профессионального сотрудничества, противодействию дезинформации, применению искусственного интеллекта и сохранению стандартов качественной журналистики. В работе форума принял участие председатель правления «Азертач», вице-президент Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана Югар Алиев. В своем выступлении он отметил, что задача современного информационного агентства заключается не в сопротивлении новым технологиям, а в их грамотном использовании при неукоснительном соблюдении профессиональных стандартов. Состоялась встреча между председателем Государственного агентства по вопросам государственной службы и социальных инноваций при президенте Азербайджанской республики Ульви Мехтиевым и послом Колумбии в нашей стране Нельси Ракель Мунар Харамио. Гость был проинформирован о центрах Асанг-сервис, созданных по инициативе президента Ильхама Алиева, об инновационных решениях, внедренных в них и результатах, достигнутых в предоставлении государственных услуг. На встрече также обсуждалась проделанная работа и запланированные проекты об реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного между государственным агентством и соответствующим колумбийским правительственным учреждением в сфере предоставления государственных услуг. На международном гастрономическом фестивале «Вкус планеты», проходящем в сербской столице Белграде, были представлены образцы азербайджанской национальной кухни. На открытии мероприятия посол Азербайджана в Сербии Таир Тагизаде рассказал о важности ознакомления сербской общественности с азербайджанской культурой, богатой национальной кухней и традициями гостеприимства, подчеркнув, что подобные культурные мероприятия способствуют укреплению взаимопонимания и дружеских отношений между народами. Участникам фестиваля были представлены видеоролики об истории, природе, культуре и кухне Азербайджана. В рамках визита в Федеративную Республику Германия делегация во главе с председателем закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Равшаном Рустамовым провела встречу с руководством Гамбургского
порта. Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества между портами Гамбурга и Баку, совершенствовании портово-логистической цепочки и расширении транзитных возможностей вдоль среднего коридора. В ходе обсуждения была подчеркнута важность интеграции железнодорожного и морского транспорта в контексте растущих грузопотоков между Европой и Азией. По итогам встречи был подписан протокол о развитии сотрудничества между закрытым акционерным обществом Азербайджана.

0: американские железные дороги и портом Гамбурга. Документ предусматривает расширение обмена опытом между сторонами, реализацию совместных инициатив и определение новых направлений сотрудничества в области логистики. Узбекистан принимает участие в развитии транспортно-логистической инфраструктуры в портах Каспийского и Черного морей, включая порт Баку. Цель – расширить доступ к европейским рынкам и усилить маршрут Китай, Центральная Азия, Каспийское море, Кавказ, Европа. Поселок Алят, где расположен Бакинский порт, был назван одним из ключевых выходов на средний коридор. Также делается акцент на эффективном использовании портов Баку, развитии современной инфраструктуры и паромных перевозок через Каспий. Эти вопросы обсуждаются и в трехстороннем формате – Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, где речь идет о расширении транзитных коридоров, согласовании тарифов и увеличении грузопотоков. Аналитика. Азербайджан играет важную роль в укреплении исламской солидарности. Азербайджан – одна из стран, уделяющих особое внимание укреплению солидарности и сотрудничества в исламском мире. Эта позиция не ограничивается политическими и дипломатическими отношениями, но охватывает также сферу религиозного, гуманитарного, культурного и экономического взаимодействия. Наиболее показательными примерами деятельности Азербайджана в данном направлении являются его активное участие в Организации исламского сотрудничества и Организации международных религиозных и культурных мероприятий. Особое место в данной роли Азербайджана занимает поощрение диалога между религиозными лидерами. В ходе встречи 15 сентября президента Ильхама Алиева с делегацией в составе членов и наблюдателей Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств и соорганизаторами международной конференции, посвященной Яхье Бакуви и членами Высшего религиозного совета народов Кавказа, акцент был сделан на таких вопросах, как исламская солидарность, роль духовных лидеров, поддержание мира и согласия в обществе, а также укрепление связи между тюркским и исламским миром. Вот что об этом говорит депутат Султан Мамедов.
1: Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 1991-ci ildən həqiqi üzvü kimi İslam dünyasında bütün sahələrdə, istər mədəniyyət, humanitar layihələr, istər təhlükəsizlik sahəsində öz töhfəsini verir. Öhdəm cənab prezidentin də son çıxışlarında qeyd etdiyi kimi bugün İslam dünyasında İslam ölkələrinə həmrəylik lazım olmayan münaqişələr, müharibələrin, anlaşılmazlığın aradan qaldırılmasına böyük ehtiyac var və Azərbaycan bütün platformalarda bu prosesə öz dəstəyini verir.
0: Азербайджан стал действующим членом Организации исламского сотрудничества с 1991 года, вносит свой вклад в исламском мире во всех сферах – культурном, гуманитарном и в области безопасности. Как отмечал господин президент в своих выступлениях, сегодня мусульманский мир нуждается в солидарности и поддержке. Азербайджан поддерживает этот процесс на всех платформах.

0: Vervas vastavciona. Na švele voradr bečana kašavna ki gorsa dril bolor jankere da uti antam yerkarnari tam parpak ama gorsa kucan amrapand man hamar. Kogmar kanar kelen naiv da utora karki tarbir harser aitvum ka kakan tanda sakan arif trayin energetik transportayin kapi humanitar kartakan yevayla. Kogmar na švele naiv bolor norum ama gorsa kucan lain naruje yev kanar kel drazar gasman hamar petagaz ragrere. Na karar jehum bayramovir zorusaksi man ramasan ta kasrele naiv adr bečeni okupais Сеста грва стара стору миряка на свой, пиряка на евшина ракан лайна цавала шхатанг на римасин.
1: Мерзайни дроша. Миджезгайн радио Цунхи.

Вначале краткий анонс. Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности. На вечере памяти Юрия Лужкова было зачитано обращение президента Ильхама Алиева. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Мали с национальным днем. А сейчас более подробно. Сегодня под председательством президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности в Азербайджанской республике на 2027-2030 годы. Глава государства выступил на мероприятии. В колонном зале Дома Союза в Москве состоялся вечер памяти выдающегося российского государственного деятеля, мэра российской столицы в 1992-2010 годах Юрия Лужкова, приуроченный к 90-летию со дня его рождения. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, общественные деятели, члены семьи Юрия Лужкова, его коллеги и друзья. Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев зачитал обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованное участникам вечера памяти. В обращении отмечалось, что в Азербайджане знают и глубоко уважают Юрия Лужкова как настоящего друга, внесшего весомый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран, а также в развитие азербайджано-российских межгосударственных отношений. Особо подчеркивалось, что важной основой для расширения связи между Азербайджаном и Россией служили лично отношения и взаимное уважение между Юрием Лужковым и общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Мали с Днем Независимости. Соответствующая публикация размещена на официальной странице МИД в соцсети X. Поздравляем Мали и ее народ с Днем Независимости, говорится в публикации. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденную от оккупации территории. На этом данном этапе в город Ханкенди переселены 3 семьи, 13 человек. Поселок Кяркиджахан города Ханкенди 5 семей, 22 человека. В село Тезябина Ходжалинского района 7 семей, 31 человек. В село Хан-Юрду 5 семей, 22 человека. В село Ханабад 2 семьи 10 человек, в село Баллыджа 1 семья 4 человека, в село Венгляк Долинского района 4 семьи 14 человек, в село Чапар 4 семьи 11 человек, в село Ашагоратак 4 семьи 9 человек, а в село Шукюрбейли Джибраильского района 24 семьи 148 человек. В общине Западного Азербайджана создана рабочая группа с целью изучения албанского христианского наследия на территории нынешней Республики Армения в исторических регионах Зангезуре, Дар-Алаязе и бассейне озера Гёйча. Как сообщили в общине, группа создана с целью научного исследования истории архитектурных и эпиграфических особенностей принадлежности церквей, келий, каменных крестов и монастырей на основе архивных документов и других первоисточников. Основной миссией рабочей группы является их систематический поиск, определение и объединение в единую научную базу. В настоящее время в общине Западного Азербайджана по этой теме уже имеются сотни документов. Состоявшийся в сентябре нынешнего года визит зарубежных дипломатов в Генджасарский монастырский комплекс показал выход культурного наследия на дипломатическую повестку дня. Председатель общественного объединения «Этнокультурное объединение азербайджанцев Костанайской области Бедлик» Рафаил Садатдинуглу Гаджибалаев вошел в состав Народного совета Казахстана «Казахстан Халык Кенеси». Состав Народного совета утвержден указом президента Казахстана Касым Жумарта Тукаева. Народный совет Казахстана «Казахстан Халык Кенеси» является высшим конституционным консультативным органом, представляющим интересы народа Республики Казахстан. Совет разрабатывает предложения и рекомендации по основным направлениям внутренней политики государства, вносит в Курултай проекты законов и выдвигает инициативу о назначении всенародного референдума.

На выставку EDEX-2026, которая пройдет в Азербайджане, зарегистрировались 45 иностранных делегаций из 33 стран. На выставке EDEX и Securex Caspian свое участие подтвердили более 270 компаний из 29 стран. Среди стран, которые будут представлены стендами на выставках, наряду с Азербайджаном, США, Германия, Беларусь, Бельгия, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария, Великобритания, Бразилия, Южная Корея, Чехия, Китай, Франция и другие. Отметим, что в этом году с 30 сентября по 2 октября в Баку в экспоцентре пройдет EDEX-2026, шестая азербайджанская международная оборонная выставка, являющаяся крупнейшей военно-технологической платформой Кавказского региона и объединяющая глобальные силы оборонной промышленности. В те же даты Баку-экспоцентр примет Securex Caspian, 15-ю международную выставку оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасения. Азербайджанская пианистка Фатима Алиева выступила с концертом в Белграде в рамках двусторонней программы культурного обмена «Молодежь для молодежи». На концерте «Duo UNSS Musicals», который состоялся в Итальянском институте культуры в Белграде, вместе с азербайджанской пианисткой перед зрителями выступила виолистка из Северной Македонии Леона Кондратенко. В программу концерта вошли произведения Роберта Шумана, Йорка Бовина, Арканджело Корелли, Джулио Качинни и Мануэля де Фалье. Цель проекта – расширение возможностей молодых музыкантов выступать на международной сцене, развитие творческих связей между молодыми артистами из разных стран и содействие культурному обмену.

0: Роль и место Кавказской Албании в истории Азербайджана. Кавказская Албания – одно из ключевых исторических государств, играющих важную роль в изучении древних периодов истории Азербайджана. Ее политическое, религиозное и культурное наследие рассматривается как неотъемлемая часть истории древней государственности Азербайджана. Изучение истории Албании открывает новые горизонты в понимании древних политических и культурных процессов на Южном Кавказе, а также помогает глубже осознать взаимоотношения между народами и государствами, проживающими в этом регионе. Одним из ключевых аспектов истории Кавказской Албании являются ее традиции государственности и политическое влияние в регионе. Особое место в истории Кавказской Албании занимает христианское наследие. С распространением христианства на ее территории стали появляться религиозные общины, церкви и монастыри. Среди наиболее значимых примеров этого наследия можно выделить древние религиозные памятники Генджасар, Худаванг и Амараз, расположенные в Карабахском регионе. Эти памятники представляют ценность не только с религиозной точки зрения, но и как важные источники для изучения древней архитектуры и культуры Азербайджана. В этой связи особую важность приобретает объективное и неполитизированное изучение истории Кавказской Албании, опирающееся на научные методы и принципы источниковедения. Чтобы ответить на актуальные исторические вопросы, необходимо обратиться не только к современным политическим концепциям, но и к первоисточникам и научным исследованиям. Одним из ключевых шагов в этом направлении является исследование исторических источников на различных языках, а также подготовка специалистов в области кавказоведения и древних языков этого региона. В связи с этой темой председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фарид Шафиев сказал:
1: Кавказ Албаниясы чок важиб бир элементи эрмэнлер чун. Буны эрмэнлерэштирмэй.
0: Кавказская Албания является важным элементом для армян. Они хотят арменизировать государство. К примеру, они заявляют, что мы якобы пытаемся албанизировать армянские церкви. В Баку и Шуше находятся армянские церкви, построенные в 19 веке. Мы сохраняем армянские церкви. Да, на территории нашей страны имеются также и католические, и православные церкви. Но с частью нашей истории относятся только албанские. Карабах занимает особое место в изучении наследия Кавказской Албании. В этом регионе расположено множество древних христианских памятников, храмов и других исторических сооружений, предоставляющих ценную информацию о религиозной и культурной жизни Албании в древности. Научные исследования истории, архитектурных особенностей и надписей этих памятников позволяют глубже изучать древнюю и средневековую историю региона. Таким образом, роль Кавказской Албании в истории Азербайджана выходит за рамки просто вопроса о древней государственности. Эта история также значима для понимания древней городской культуры Азербайджана, его религиозно-культурного наследия, архитектурных традиций и сложной политической истории региона. Научное изучение албанского наследия, систематизация имеющихся источников и сохранение исторических памятников способствует более глубокому пониманию древней истории Азербайджана и передаче знаний будущим поколениям.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания и всего вам доброго.